Тело смелое, лихое, мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, это глубоко к тому же. Я иду в тебя сквозь пространство октября. Я пишу тебе.

Так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу тебя сейчас, так хочу т

Хотелось смелой, лихой, мне хотелось тонко. Ты летишь мне в сердце, ты летишь мне в душу. Дерзко, очень дерзко, это глубоко к тому же. Я иду к тебе сквозь пространство октября. Я пишу тебе.